0: Я май яспи битнано.
1: Перчо мен уайяу. Я май яспи би. Шеве бедангия. Диле миш синге мен фри. Дона сарта ке даре ке хербестри. Хербестри. Хербестри. Кевру тараши шар кирин, рибаре марабу серху хайве чавет хове кирин, гу ау киеве авази ху бриндарт велуринит, ау че гуле, ау че хаме кетье дили хна вале дисужинит, ау жи дили мне гелу ебу чавет нарина дхау дадхинит, чавет нарине жи листок холме, невестине, хашменине, хашменине.